0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

услышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Всем привет! С вами Александр Добонравов. Желаю всем слушателям радио Комета FM здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз. Два. Обратным движением в исходное положение. Три. Четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Влево туловище наклонить. Раз. Два. Три. Четыре. Вправо. Раз. Два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

102,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вер.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые...

0: которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания.
1: Возрастное ограничение 16+.

0: Рекорд, друзья, товарищи. Действительно, утреннее шоу начинается. Всем здрасте, утро доброе. Сегодня у нас 7.09.2026 года, 7.02, времечко. И мы в сентябре живем, но утреннее супер-мега-крутейшее все еще продолжает дачные сезоны. Вещание идет с дачи в Тульской области. Николай Николаевич зовут меня. Средства связи у меня только Макс. Я его вижу. 916-244-0044. Туда можно писать. Я буду читать, наверное. Читать я вроде не разучился за это время. Отсутствие шоу в эфире, я помню, писала мне слушательница, что, ну, она и не только мне писала, она писала, в принципе, больше руководству радиостанции «Комета» с просьбой убрать вот это отстойное шоу из эфира. И так случилось, что, наверное, где-то через день после этого сообщения шоу из эфира пропало. К сожалению, радость, возможно, этой слушательницы от ее победы над этим шоу я прервал сегодня. Шоу никуда не пропало. Оно по независимым от меня причинам выпало из эфира. Ну и, в принципе, и вы отдохнули, и я отдохнул. По сути, сработали, как все утренние шоу на всех радиостанциях. Ушли в небольшой отпуск. Вот, но вернулись. И посмотрим, насколько хватит заряда для того, чтобы все это продолжать. Утро доброе, друзья.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Тут у меня на выходных в рабочий чат коллега скинул фотографии грибов. Там что-то много, и там на деревьях, на земле, в корзинке у него. Вот. После этого разгорелся спор о том, какие это грибы. Один утверждал, что это опята, другой утверждал, что это не опята. И вот так вот все пошло. А я смотрел и думал, что мне плевать вообще, что это опята, не опята. Потому что я не понимаю прикола грибов и похода за ними тоже не понимаю. Вообще, в принципе, если бы не было грибов, то я как бы и не расстроился, потому что для меня это не продукт. Но, слушайте, тут вот психологи взялись разбирать, что да как, почему люди хотят идти в лес и теряться там, бродить неделями, потом их всем двором и городом ищут, тратя на это большие бабки бюджетные, но при этом выходят с корзинкой грибов довольные почему-то. И вот психолог взялся разбираться, психолог Гладких, тот самый нам неизвестный, говорит, что поиск грибов вызывает эйфорию и азарт. Оказывается, я ходил, наверное, раз пять в своей жизни за грибами, ни один, ни по своей воле, что называется. Не вызывало у меня это ни эйфорию, ни азарт, вызывало только желание уйти оттуда побыстрее. Вот желание пройти еще немного в надежде найти следующий грибочек, связанный с системой вознаграждения мозга, и напоминает поиск сокровищ, оказывается. Представляете? Уверен, клинический... Гладких это она, оказывается. Уверенно клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких. Лилия, ты занимаешься не тем делом. По ее словам, в лесу человек ощущает глубокое соединение с природой. Сбрасывает социальные роли и получает естественное дофаминное подкрепление от физической активности. Просто идет человек. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, заставляя идти дальше, вглубь леса, за следующей наградой. И чем меньше радости человек испытывает в обычной жизни, тем ярче будет эйфория, и тем сильнее желание продолжать поиски. Слушайте, может проще поработать над своей жизнью, над обычной, чтобы она стало хоть немного необычной, чтобы у вас не вызывало радость поиск грибочка.

Может, с этого начать? Не знаю. Так, ладно. В этом эфире мы обходимся без всяких грибов и всего остального. Работаем на своем энтузиазме. Так, далее пятый трек.

0: Девятый трек.
1: Продолжим так. 7.14. Времечко слушать что-то новое и расширять горизонты познания музыкального мастерства, а может быть и не мастерства. Это мы как раз выясняем в рубрике «Пятый трек», насколько далеко ушла музыкальная индустрия. Каждый день мы это выясняем, и потому что новые треки появляются как те самые грибы, в поисках которых люди теряются в лесах. Так... Композиция попалась мне на глаза. Сейчас, внимание, я зайду. 1,3 миллиона просмотров. 3 недели назад выложено это в сети. Что пишут? Я долго ждала эту песню, пишут. Ура, песня вышла. Так. Клип, но это нам не надо. Клип нам не интересен. Офигенная песня, пишут. Вы самые лучшие. Кто это вы? Давайте перечислять, если я смогу это прочитать. Бетси, Вики Шоу и Милана Хаметова. Знаменитые люди. Так, и композиция называется «Парацетамол». Я гляжу на фотографию исполнительниц. Мы знаем кого-то из них по песне... Какой там песни? Как там песня-то это? Что-то там бой.

0: Тра-та-той, забыл я, как она называется, вот такая вот композиция. Я гляжу на этих девушек и думаю, что они слишком молоды, чтобы начинать петь про лекарства, понимаете? Поэтому самое время послушать, как молодежь поет про парацетамол. Возможно, это рекламный трек, но мы это выясним. Никто еще так лихо не рекламировал парацетамол, да и, в принципе, возможно, не было никогда рекламы этих лекарств. И вот они взялись, говорят, что-то упустило жизни. Давайте мы возьмемся за это. Погнали.
1: Пятый трек.
2: Не ведись никогда на пустые слова. Он такой просто лол, он такой балабол. Не ведись никогда.
0: Он такой просто лол.
2: Когда на пустые слова. Он такой просто лол. Парацетамол.
0: А вот как это слово тут использовано. Просто так.
2: Не ведись

0: шериф.
1: О, у этого трека, кстати, яркая обложка.
0: Этика простая, мы же знаем лица. Лица мерят бьюти-сканер, как девчонок, как баян.
1: Бьюти-сканер.

0: Парацетамол.
1: Нет, просто это слово тут просто использовано. Парацетамол. Они искали рифму к лол и такие ввели в искусственный интеллект и говорят, дай нам рифмы какие-то. И тут парацетамол. Они, о, берем. Как оно относится к этому тексту?

0: Ну что?
1: Ну что?
2: Ну что?
0: Опять к нему?
1: Не знаю.
0: Подумай головой. Ведь ты же не слепая, качает он качели.
1: Но я не замечаю.
0: Зачем ему ты веришь?
2: Да, скушай парацетамол.
0: Знаю.

Так, давайте о чем-нибудь полезном поговорим. И это полезное есть. У меня наконец-то стали разбираться со словами, с путаницей, которая в головах людей, и о том, как пишется то или иное слово, потому что варианты были, и варианты устранили. Теперь есть единственно правильный вариант написания. В институте Пушкина назвали написание слова, внимание, «прийти» единственно верным в русском языке, ну то есть с буквой «и». Вот. А до этого существовало аж три варианта этого слова. Написание «прийти», вот, которое сейчас является правильным, «придти» и «притти». Понимаете? Нет, там две-то. И «притти». Вот так. Орфографическая комиссия закрепила глагол «прийти» как единую норму правописания в правилах русской орфографии и пунктуации. Сделали они это по типу однокоренных слов «дойти», «зайти», вот, «отойти». Они говорят, ну там же нет вот этого «дойти», там же так не звучит, поэтому давайте писать «прийти». Все, запомните, с какого-то там дня, но будем считать с сегодняшнего, единственный верный вариант – это «прийти». Ну и что, обещанная болгарская черти-чо после этой композиции.

0: если вы забыли, что происходит в этой рубрике, тема такая. Сосед мой по даче, Петр Болгарин, он слушает у себя там на даче всякую музыку. И какие-то композиции ему даже нравятся, но он не может запомнить, что это такое. И приходит постоянно ко мне и говорит: слушай, Николай Николаевич, это что за композиция такая? Я говорю: да ты хоть немного выдай мне информации, что там внутри-то было. И он на своем ломаном болгарском этом рассказывает то, как он понял то, что он услышал. Я, естественно, его не понимаю в этот момент, и поэтому обращаюсь за помощью к вам постоянно, дабы мы выяснили, что же он там такого послушал, и помогли ему эту композицию найти. И, внимание, сегодня у нас на разборе вот это.
1: За что да тъпче любовта ми? Почти я нямаше. Разбивам ръцете си в кръв. Не съм луд. Така трябва.
0: Из всего этого я понял только начало, и, в принципе, этого достаточно, чтобы эту композицию узнать, потому что дальше пошел какой-то набор букв, это вам не парацетамол. 916-244-0044, это Макс, пишите туда, что это такое, что-то он там послушал, и мы должны сказать ему: Петр, это вот это, ну что ж ты, запиши, зарисуй себя в блокнотике. Что это за композиция такая, давайте выяснять, пишите.

0: Вот это, кстати, композиция, которая на подложке играет, она подсказывает происходящее в той композиции, которую послушал Петр. На самом деле так. Который сейчас это понял. А ну и ладно, вот и правильный ответ, давайте. Это не он. Вот правильный ответ.
1: Болгарские черти.
2: Зачем топтать мою любовь?
0: Правильно, Макс, написали правильно вот эту вот композицию.

Слушайте, русский язык развивается, не стоит на месте, да, и мы должны это принимать и двигаться тоже вперед постоянно. И, слушайте, наконец-то понятие «шумахер» внесли в орфографический академический словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно трактуется как синоним гонщика и лихача. Но мы-то с вами все давно это знаем. И почему только в 2026 году это случилось, непонятно. Добавили слово в текущем году. Так, ну понятно, шумахер-автогонщик, я видел, тут какую-то документалку снимают с британцем, что-то там, куда-то там, я не смотрел «Формулу-1», и вот это все что-то далее перечислено, для меня непонятно, но ладно, недавно... А, все, кончилась статья. На этом информация для вас, друзья, закончилась. Далее, после композиции, рубрика «Цифры». Если кто не помнит или забыл, рубрика «Цифры» — это когда эфир отдается в ваши руки, и вы выбираете, какая композиция зазвучит следующей. Готовьтесь.

Рубрика «Цифры». У нас в чем суть данной рубрики? Есть три композиции, скрываются они за тремя цифрами. Вы, имея свои суперспособности, должны пронзить пространство и понять, какая именно композиция за какой цифрой скрывается, и написать мне одну из трех цифр. Вот кто первый напишет какую, вот по тем правилам мы играем. Так, три цифры, 1, 2, 3, любую из них, какую вы хотите, нет, какую вы чувствуете, что за ней скрывается именно та композиция, которую вы хотите послушать в данную секунду, вот ту и пишите, остальные не пишите. 916-244-0044. Это как он там? Макс! Туда пишите. Частенько бывает в этой рубрике, что так как я потом включаю все композиции, которые где-то там зачем-то скрываются, люди пишут, о, а я хотел вот эту. Ну а что ж вы так? Надо слушать свое шестое чувство, понимаете? Ну и давайте проверим, насколько сейчас оно было услышано. Пишут два. Итак, композиция, которая скрывалась под цифрой Number One, вот это. По глазам адреналин, пережитом, ну и черт с ним, идет по глазам. Слушать мы ее не будем, ну и черт с ней. Композиция, которая скрывалась под цифрой 3, вот это. Слушать ее не будем, потому что темноты пока нет. Это зимой когда-нибудь послушаем, когда в это время будет еще темно. Ну, а композиция под цифрой 2, вот она. Не знаю, насколько хотели вы ее слышать, но выбрали именно ее. Линда? Ворона? А? Кар-кар-кар?

Сообщение одной строкой вам. Пенсионеры неплохо угадывают, сколько им осталось жить. Но чаще пишут, недооценивают себя. А зачем они это делают? Как вам такой навык? Угадывать, сколько вам осталось жить?

0: Но мы обратимся сейчас к другому вашему навыку. К навыку, опять-таки, понимания и общения с этой вселенной. И шестому чувству, и всему остальному. Почему? Потому что рубрика «Да, нет» у нас впереди. И опять-таки зависит от вас, запускаем мы следующую композицию в эфир или не запускаем. Да или нет, напишите, но сначала подумайте, стоит оно того или не стоит. 916-244-0044. Это Макс. Это куда важнее, чем угадать, сколько жить осталось. Потому что в этой рубрике треки могут стоять совершенно непредсказуемые. И, возможно, совершенно не те, которые хоть раз в жизни хотелось бы услышать. Поэтому подумайте, прежде чем писать. Да, если вы спрашиваете внутренне себя, зачем я вам каждый раз говорю о погоде, ведь вы и так можете на нее посмотреть и просто выглянув в окно. Я, это уже привычка. Почему? Потому что живу я на даче сейчас, и от погоды многое зависит у меня здесь. Например, вчера, или когда там, позавчера, или вчера был ураганище с утра, все тут разметал мне. Наверное, позавчера все-таки. Или вчера, я уже запутался в этих днях недели. И тема такая, что от дождя зависит то, въеду я сюда на машине или приду сюда пешком. Вот. И если я приехал сюда на дачу на машине, то от дождя зависит, надо мне ее отсюда выгонять или не надо. Вот. Но тема такая, что пока за все время, сколько я вот тут живу на даче, ни разу, внимание, подчеркиваю, ни разу прогноз погоды не выдал что-то более-менее близкое к реальности. Например, вот тут точно вчера я выгнал машину с утра, потому что дождь пошел сильный. Вот я ее выгнал. А тема такая, там писали, дождь вообще бесконечно будет идти, вообще ты никогда отсюда не уедешь. Но потом светило солнце все весь день. Вот, я думаю, и чего я переживал за это? Так, ладно, да, нет. Ой, зачем вы это делаете, не понимаю. Ладно, хотите, слушайте, пишут, да. Погнали.
1: Билли, взрывай, взрывай.
0: Сейчас нам будет больно.

0: Ой, я и забыл, что она звучит вот так.
1: Не успел со всеми
0: Я даже не понимаю, что это за стиль. Это реп или что это такое?
1: Тебе со мной нельзя. Я напишу.
0: Я вот честно, напишите, как давно вы слышали эту композицию? Вот специально сами себе включили. Когда? Сейчас понятно, что вы включили ее для всех, но когда вы сами ее дома заперлись, понимаете? Точнее, заперлись и слушали ее для себя, для души.
1: Надо.

0: городе и районе 9.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: «Комета». Первая чеховская радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юридических.

0: юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские власти почти завершили работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом министр посвящения Сергей Кравцов заявил на пресс-конференции, посвященной проведению форума «Россия. Мои горизонты», передает ТАСС. Сегодня мы практически завершили работу по созданию единой системы профориентации в школе, которая включает проведение для 6-11 классов специализированных уроков «Россия. Мои горизонты», сказал глава ведомства. В феврале текущего года президент России Владимир Путин на форуме будущих технологий заявил, что необходимо на новой основе предметно заняться углубленной профориентацией школьников с прицелом на потребности биотеха, расширить профессиональное обучение по естественно-научным предметам и запустить программу популяризации биоэкономики. После увольнения зарплатная карта не блокируется и остается у бывшего сотрудника. Ею можно продолжать пользоваться до окончания срока действия, сообщили финансам Mail в пресс-службе одного из банков. Возвращать карту работодателю, сдавать ее в банк или уничтожать сразу после расторжения трудового договора не требуется, однако она перестает обслуживаться в рамках зарплатного проекта и становится обычной дебетовой картой. Из-за перехода на стандартный тариф могут изменить

0: изменится размер комиссии, условия начисления кэшбэка и другие параметры. Поэтому бывшему сотруднику следует проверить актуальные правила обслуживания в приложении или уточнить их в банке, отметили в пресс-службе. И в завершении выпуска повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
0: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580 3504. Приходите.

0: и попробуйте.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета».
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки.

0: Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурка.

0: Уборщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос «Финансов Mail» и «Роскачество». Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: 92,6 FM.
2: Радио Комета.
0: Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Рабочий полдень продолжается, точнее, начинается, если быть точным, да, но, как сказать, ну, вроде как день и не заканчивался. День так быстро пролетел вчера, что, в принципе, я даже не успел, провести ночь, и уже я на рабочем месте, можно так сказать. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира рабочего полдня. Меня зовут Игорь. Телефон этот наш постоянный. Вы можете по нему присылать ваши заявки, поздравления, пожелания. И, естественно, эти заявки можно осуществить, если вы позвоните в прямой эфир по телефону. Поэтому рабочий полдень практически каждый день проводится. Да что практически? Каждый день, да. Вот, поэтому заявки, естественно, от вас выполняются. Мы им очень рады и присылать их почаще и побольше. Сегодня у нас началась трудовая неделя новая, поэтому я говорю, день вчера просто пролетел очень-очень быстро, тем более он там был такой дождливый, и я, в принципе, я говорю, надеюсь на сентябрь всегда, что он такой теплый и солнечный, а он что-то не очень теплый и не очень солнечный. Вот, но, тем не менее, все может измениться, погода изменчива. Как говорится, все будет хорошо. Об этом же поет Митя Фомин сейчас, потом далее реклама. И если у вас есть пожелания прислать заявки, поздравления или ваши приветы, 8-916-244-00-44, присылайте. С большим удовольствием я их всегда жду. И ваша музыка или ваши треки прозвучат в эфире «Радио Комета». Давайте этот эфир всегда делать вместе. Мне это как-то интереснее, и время у меня действительно проходит с вами очень-очень быстро, дорогие мои радиослушатели. Все, начинаем наш концерт по заявкам, и далее реклама.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM Чехов. Программу в рабочий полдень. Меня зовут Игорь. Омут серых глаз. Композиция следующая. Далее Кардиганс и Том Джонс. My favorite game.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM.

0: слушать. Слышать. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений.

0: Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: В эту пятницу завершился третий сезон сериала «Бункер», который я посмотрел. И сегодня, кстати, праздник, который я, так сказать, решил связать с этим сериалом. Скажу, что сегодня Международный день чистого воздуха для голубого неба. И как вы думаете, как это имеет отношение к сериалу «Бункер»? Но в сериале «Бункер», так сказать, там есть сюжет, ну, точнее, канва его, риск тотализации потери человечности. Ну, то есть «Бункер» — это система, где люди стали винтиками в механизме, лишенные индивидуальности. Надежды. То есть людей засунули в бункер во время, после ядерного взрыва, да, и, естественно, прошло какое-то время, естественно, люди хотели выйти, но не получается у них там выйти, потому что ими управляет система. Вот, поэтому сериал предупреждает о том, к чему приводит вот этот, так сказать, подавление критического мышления, отказ от стремления к знаниям и свободе. Ну, в общем, конечно же, там сюжет такой, как бы, приводит человека к его ответственности за планету, потому что постапокалиптический сеттинг служит предупреждением об экологических катастрофах и последствиях безответственного отношения к природе. Ну, в общем, посмотрите этот сериал. Буквально третий сезон уже закончился, но кто не смотрел, у того есть возможность посмотреть, соответственно, три сезона, да, четвертый сезон назначен на 9 июля 2027 года. Естественно, сценарий был написан по книжке. Кью Хауи, писатель, который сделал три книги, и вот как раз вот эти книжки были экранизированы. Но вот здесь немножко, я хочу что сказать, там немножко в сюжете сценариста поменяли кое-что, да, но основная часть вот этого сериала, она как бы остается, так сказать, параллельно той, что написано

0: именно в книге. Поэтому три книги продаются. У меня вот ребят знакомые купили, но не читали. Вот, вот, поэтому я вчера посмотрел трейлер к четвертому сезону. Ну, в общем, как-то интересно. Интересно, посмотрите, потому что там, как говорится, есть о чем подумать. И, естественно, он посвящен ответственности за планету, за, так сказать, за ответственность за свое критическое мышление, за историческую память, так сказать, вот, и за все, за все, за все хорошее, скажем так, да. Надеюсь, что, так сказать, там добро победит зло, вот так, проще говоря, вот так. Ну, что касается музыки, то, соответственно, музыка к празднику, который называется Международный день чистого воздуха для голубого неба, сегодня вот такой вот праздник, он отмечается с 2020 года. Поэтому я подобрал композицию, называется «Дыхание жизни», группа Erasure. Далее реклама, после чего рабочий полдень плавно отбивает первый час и после новостей переходит во второй. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. Звоните, пишите. Я буду очень вас ждать и буду очень этому рад.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов хотят увеличить до 500 тысяч человек. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума во Владивостоке сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, передает ТАСС. Как она отметила, Миноборнауки создает системы отбора и поддержки иностранцев, которые приезжают учиться в Россию. В частности, в 2026 году студентам из-за рубежа были впервые предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Петрова добавила, что русский язык встраивают в образовательные программы как инструмент, который определяет культуру страны. Также он представляется настоящим мостом между разными государствами, культурой и экономиками. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано на отечественных лайнерах МС-21. Об этом сообщил глава Аэрофлота Сергей Александровский в разговоре с ТАСС. По его словам, авиакомпания пока не проводит испытания системы, однако уже готовится к их проведению. Речь идет о полностью российском решении для обеспечения доступа в интернет во время полета. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет для перевозки от 163 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 километров. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян считают идеальным удаленный формат работы, показал совместный опрос «Финансов Mail» и «Роскачество». Еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. 10% опрошенных хотели бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. Главные факторы при выборе графика работы для россиян – баланс между работой и личной жизнью, экономия времени и денег на дорогу, гибкость и свобода. Также имеет значение возможность работать из любого места, концентрироваться и быть продуктивным на рабочем месте, а также живое общение с коллегами. Часть опрошенных заявили, что для них в приоритете зарплата, а график работы не имеет значения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Там, где ты, там мы. Радио Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень перешел второй час, 13:10 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. И, естественно, я сегодня с вами до 14:00, поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания в течение 45 минут. Все мы их сыграем, посмотрим, что сегодня у вас, так сказать, на уме в плане музыки, какое у вас сегодня настроение. Можно буквально вычислить, какую мелодию вы закажете, в каком, так сказать, вы настроении сегодня. Меж тем, я пока посмотрю новости в нашем радиокалендаре, а пока это все, соответственно, я прочитываю, то композиция «Мгновение тысячелетия» Петр Борисов и Марии Борисову написано в трек-листе, поэтому я эту новинку, песню вам сейчас и предлагаю на ваш суд. Далее реклама, после чего рабочий полдень продолжит свою работу до 14:00. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Первое чеховское радио.

0: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к свежим новостям. Пишут о том, что Дональд Трамп опубликовал в местной американской сети сообщение о том, что Луна наша. Ну, в общем, он там сегодня что-то прямо разошелся, да? Показал новую форму космических сил, но что-то там показалось, что стилистика, так сказать, напоминает немецкую, да, форма. Ну, что я могу сказать? Я тут посмотрел, да, у них, в принципе, в самих фильмах, да, герои космических, так сказать, войск или космические герои всегда одеты в какую-то специальную форму, да. И тут, естественно, выдают аналогию вот этих, соответственно, героев, которые одеты в форму из фильма, например, «Звездные войны». Или еще лучше, например, там главный герой из фильма «Уличный боец» тоже так одет как-то, ну, подозрительно, да. Вот можно сейчас тоже думать, да. Потом, что еще? Ну, в общем, «Уличный боец», да. Я перехожу к «Уличному бойцу», там снимался Жан-Клод Ван Дам и Кайли Минок. И вот сейчас вот пишут, газета «Гардиан» выдала сообщение о том, что вот тут Жан-Клод Ван Дам проболтался о том, что когда они снимались с Кайли Минок, у него была интрижка. Ну, а почему, собственно, нет? Жан-Клод, так сказать, своим любвеобилием отличается, и его не раз ловили, так сказать, на этом, поэтому Кайли Минок была молодая, незамужняя, в принципе, да, она и сейчас молодая, незамужняя, и что ей, так сказать, мешало побыть наедине с Жан-Клодом Ван Даммом, поэтому есть такое дело. Вот, поэтому вот Трамп как-то разошелся не на шутку, как говорится, как в песне, и неба было ему мало, и земли. Вот, поэтому что-то прям он как-то прицепился то к Гренландии, то еще куда-то, то теперь к Луне. Вот, поэтому Кайли Минок сейчас эту тему закроет. Далее, если у кого-то есть желание, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Кайли Минок, перехожу.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Позвольте, товарищи, у меня

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: слышать. Камила. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается, но у меня буквально осталось 15 рабочих минут. Если у кого-то есть желание прислать любимую песню, поздравление или пожелание, присылайте ее, соответственно, на телефон 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира. Если у вас, так сказать, такое желание возникнет, у вас есть буквально 10 минут, поэтому я уже, в принципе, концовку уже составил, да, но если все-таки кто-то что-то пришлет, то, естественно, мы работаем до последнего клиента, и заявка уйдет во второй час, и мы непременно, обязательно эту композицию сыграем. Ну, а я пока к радиокалендарю перехожу. В прошлом году показывали сериал про группу «Комбинация», да, 7 сентября 1988 года в Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация». Ну, эту дату можно считать днем основания коллектива. Одна из участниц, она у нас была, Татьяна Иванова, здесь. Вот, мой коллега Мирон и Дмитрий Романов, так сказать, интервьюировали ее, мучили ее вопросами, да. Вот, поэтому было приятно увидеть здесь одну из участниц оригинального состава. Тем не менее, я взялся за трек-лист. Ну, конечно же, песня «Бухгалтер» — это хит всех времен и народов перестроечного периода, когда группа «Комбинация» прославилась с этим хитом. Итак, комбинация с композицией «Бухгалтер», далее реклама, и я уже ближе, так сказать, движусь к окончанию рабочего полдня, так что поторопитесь, у вас еще есть буквально, ну, 10 минут максимум.
0: Рабочий полдень на комете. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: слышать. Комета. Рабочий полдень.
1: Ваше кредо. Всегда.
2: Наше кредо всегда. Всегда быть в рабочем полдне, вечернем Чехове. Я буду с вами в среду в полный день. Так что из последних новостей из мира шоу-бизнеса Наталья и Антуан Арно стали родителями в 6-й раз. Поздравляю, так сказать, не молодоженов уже. Все, на сегодня все. С вами был Игорь. Желаю всем хорошего настроения. И тебе, и я с вами прощаемся. Композиция «Киллер». Всем доброго здравия и секс рабочей недели с ее начала. Все, всем пока.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.

0: найти. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru. opt-akb.ru. Доставка по всей России.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов, 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: рублей. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в разговоре с ТАСС. По словам сенатора, такая оценка предполагает увеличение МРОТ примерно на 15% по сравнению с текущим уровнем. С января 2026 года минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля. При этом размер индексации социальных выплат в 2027 году, по словам парламентария, будет зависеть от сбалансированности федерального бюджета. Устный экзамен по истории для девятиклассников, который планируется вести через 2 года, будет оцениваться по системе «зачет-незачет» и станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, при разработке процедуры необходимо установить понятные и объективные критерии оценки, чтобы школьники, родители и педагоги заранее знали требования к экзамену. Кравцов отметил, что основная цель испытания – проверить способность ученика последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию. И в завершении выпуска: большинство россиян при повторном выборе 18 лет снова бы поступили в университет или колледж. При этом отношение к высшему образованию заметно различается у разных поколений, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «РУ». Вопреки стереотипам, зумеры от 18 до 24 лет не хотят отказываться от образования. Только 15% из них считают диплом неважным. Чаще всего так отвечали респонденты от 35 до 44 лет. При этом большинство из них уверены, что в вузах дают знания, а вот респонденты от 25 до 34 лет считают, что учатся исключительно для получения корочки. Больше всего в реальную ценность диплома верят люди от 55 до 64 лет. Они же, ниже других, оценили ценность нетворкинга. Только 6% считают, что в вузе можно завязать полезное знакомство. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наш

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферополь.

0: Московское строение 4.
1: Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В микрорайонах города 17 часов.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не на

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семинар.

0: семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россиянам в начале осени важно принять меры перед предстоящим эпидсезоном и заблаговременно вакцинироваться. Пик распространения гриппа приходится на период с ноября по январь, напомнил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Комментируя сообщения о подъеме заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, специалист отметил, что в них нет ничего сверхъестественного, хотя и появляются новые мутации. На сегодняшний день в России прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости. Никаких данных о выявлении сверхустойчивых к вакцинам вирусов нет, сообщил специалист. Интернет на борту российских пассажирских самолетов может появиться в 2027-2028 годах. Вероятнее всего, соответствующее решение в первую очередь будет реализовано.

0: которые больше всего запомнились россиянам. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования книжного сервиса «Литрес». За текст Троепольского проголосовали 14% опрошенных. На втором месте оказалась «Умка» Юрия Яковлева. На третьем – русская народная сказка «Три медведя». Замыкают пятерку «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского и сборники рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бианки, Паустовского и Сладкова. Также исследование выявило, что более половины респондентов уверены, что книги о природе и животных помогают отвлечься от рутины, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем добрый вечер. Сегодня с вами буду я в Вечернем Чехове, Анна Донрой. И целых 2 часа буду дарить вам позитивную музыку. А я очень стараюсь всегда это делать, потому что если вы не присылаете свои заявки, если вы не пишете мне привет и поздравления, я сама придумываю эфир. Я сама у вас и диджей, и ведущий, и болтолог, и психолог. Поэтому помогите мне, пожалуйста, провести этот эфир максимально комфортным, потому что сегодня понедельник. Сегодня, как скажет Оля, которой сегодня нет, моя соведущая, что надо раскачивать понедельник, потому что это же понедельник. И вот он такой сложный, да, вот начало рабочей недели. Ребят, вам со мной вообще несказанно повезло, потому что я всегда в воскресенье беру выходной. И для меня понедельник — это выходной. Я взяла и просто сделала взлом стереотипов. Я просто сломала всю систему, сломала матрицу и сделала для себя понедельник выходным днем. Что вам искренне желаю. И, кстати, у меня есть один приятель, который каждый день себе устраивает выходной, причем успевая работать, заниматься семьей, детьми, женой. Еще и писать стихи, и читать книги. Он просто просыпается в 3:30 или в 4 утра. Кстати, очень хороший пример. Вот я сегодня проснулась в 4:30, я сегодня столько дел сделала до 7, что уже была готова в 7 сделать обзвон по работе. Потом до меня доходит, что время-то 7 утра, а не вечера. Вот. И вот так мой вот этот вот приятель, он говорит, у меня выходной каждый день. Он просыпается, ну, он ложится в 9, сразу говорю. Ну, кстати, к этому себя очень просто приучить. Ложитесь в 9, да. Если есть дети, с которыми можно позаниматься до 9, вы с ними занимаетесь. И говорите, все, теперь тишина, все там в наушниках, до 9 с телефонами, и все. И у меня была девочка, которая всю семью приучила ложиться спать рано. И он встает 3:30, и он читает книги, он пишет стихи, он делает зарядку, он медитирует. И уже когда в 7 утра все встают, он уже за 3.5 часа просто отдохнувший, полностью наполнившийся. Так что, вы знаете, вот это вот «я не могу, мне некогда» и все такое, мне кажется, это такие какие-то вот отмазки немножко для того, чтобы собой не заниматься. Потому что если мы собой не будем заниматься, ребята, никто не будет нами заниматься, поверьте. И когда говорят, ну, мне некогда собой заниматься, мне надо заниматься детьми. И еще такой момент, не забудьте, кстати, для себя отметить, что если вы потеряете свой ресурс, если вы растратите весь свой потенциал, поверьте, и на детей у вас ничего не останется. Вот это очень важно понимать. Поэтому если вы сами не наполняетесь, если вы сами не развиваетесь, то и детям в конечном итоге вам дать будет нечего. Об этом нужно не забывать. А для того, чтобы сегодня наш с вами вечер был максимально комфортный, веселый и музыкально уютный, я предлагаю вам мне отправлять заявочки на Макс или в смс-сообщение, или звонить, в конце концов, кто прям вот, ну, совсем писать не любит, по телефону 8-916-244-00-44. Рекомендую всем сразу добавить его в свою телефонную книжку, чтобы потом, если вдруг вам захочет что-то заказать, не запоминать и дрожащей рукой, не искать ручку или там не хватать телефон, чтобы записать. Поэтому я лучше повторю вам еще раз номер телефона. 8-916-244-00-44. Это телефон Радио Комета. Вы, кстати, на Радио Комета. Это для тех, кто переключился или сел в машину, завел ее и не понял, где вы находитесь. То, что вы в своей машине, вы это сразу поняли. А вот на каком радио, на какой волне, вы не поняли не сразу, я уверена. Поэтому вы на радио «Комета», на первом радио в городе Чехов, на самом лучшем радио в городе Чехов. Да, и уверена, что и не только мы можем конкурировать с городом Чехов. Но и тем не менее, если вы вдруг находитесь не в городе, то 92,6 FM – это не ваша волна, потому что там, в другом городе, вы не поймаете нас. Но если вы очень хотите нас послушать, будучи даже за границей, я вам скажу один маленький секрет. Мы появились на Яндекс.Радио. И если кто-то говорит, да, у меня есть там какое-то приложение, где куча всяких радио, я вас найду. Не найдете. Вы нас найдете только на Яндекс.Радио. А именно в этом приложении мы звучим громче всех. Почему-то. А почему? Потому что, наверное, потому что мы лучшие. И сейчас я хочу немножко раскачать ваше настроение, раскачать ваше состояние. Такой песенкой Келли Боэш. Это одна из моих любимых певиц. You can get it. Ты можешь получить это. Так, если мы хотим, значит, мы это получаем. А дальше будет «Ты со мной», Стас Пьеха. Не переключайтесь, с вами Анна Дондрой до 20.00. Итак, поехали, жду от вас заявки, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких. А я к вам вернусь после долгожданного.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Я как раз вот хотела рассказать о том, что все в нашей голове, да, и если для кого-то понедельник день тяжелый, то он так и будет тяжелым, а если он все-таки для вас какой-то такой, праздник, хотела сказать, а вдруг у кого-то праздник в понедельник, да, и почему бы это не должно быть каким-то позитивным настроем, а не начало недели, да, и потом, что значит начало недели? Минус один день начала недели, это уже 4 дня осталось поработать или поучиться, так что, ребята, все прекрасно. И, кстати, у нас такая в студии атмосфера очень классная, когда ты приходишь сюда, да, то есть ты снимаешь с себя верхнюю одежду и одеваешь тапочки, поэтому как будто ушел из дома и пришел домой. Атмосфера сама располагает. Это радио, слушайте, это такая штука интересная, это не телевидение, когда я просто в свое время работала и снималась много там и в передачах, и со всеми всякими разными своими рецептами сыроедения меня подтягивали там, где я только не мельтешила в каких программах. Там надо накраситься, там, когда за неделю тебе говорят, тебе там схуднуть надо, мешочки под глазами там замазать. Ну, в общем, прям при полном параде прийти. То есть, когда собираешься на съемку, там прям целая процедура такая. Плюс там еще накрасишься не так, чтобы там в портретной зоне был определенный цвет, чтобы там не пестрило. Ну, в общем, это прям целая история. Здесь хоть в пижаме приходи, хоть в нижнем белье сиди и кайфуй, зато в тапочках. Поэтому радио, конечно, это классная такая штука. И я себя поймала на мысли, что всегда старалась меньше говорить. И, ну, знаете, как так, прям вот всегда старалась чуть-чуть, прям приврала, даже не чуть-чуть, а старалась говорить лаконично, никогда не получалось. И с кем бы я ни разговаривалась, ты нам на ускоренно меня прослушать, говорит, ну, Аня, ну что так долго? Ну, не получается у меня. Оказывается, я просто рождена для радио, потому что именно здесь у меня может литься речь без остановки, что хочу, то и говорю, да, как этот Акын, что вижу, то пою, так у меня, что вижу, то говорю, Анна Донрой. Кстати, сегодня Анна Донрой с вами в вечернем Чехове до 20.00. Забыл представиться для тех, кто только включил свои радиоприемники. Итак, напоминаю о том, что 92.6 волна FM, у кого нет под рукой FM, слушает УКВ, не помню какой. Ну, в общем, на УКВ мы тоже есть, по-моему, 70,49. Но самое главное, что мы есть в Яндекс.Радио, скачивайте приложение Яндекс.Радио и Радио Комета, желтенький кружочек, и вы с нами на связи постоянно, а я жду от вас

Заявки, приветы, поздравления, просто теплые слова для ваших родных и близких по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон радио «Комета», где вы можете писать в Макс Мессенджер, да, либо писать смски, либо просто звонить. Лично я вам разрешаю звонить, потому что я одна из немногих, которая берет трубку телефонную во время эфира, но только тогда, когда я за кадром, а не когда я болтаю в эфире. Итак, у нас пришло две заявочки. Первая заявочка: Игорь Новоселов передает привет своей однокласснице Ольге Якутиной. Поставьте, пожалуйста, песню Константина Никольского «От любви к любви». Хочу этой песней напомнить о наших школьных годах. Ух, уж эти школьные годы. Интрига, Игорь, прям от любви к любви, прям к Ольге Якутиной из школьных лет. Судя по тому, что песня Никольского, я так понимаю, что вам где-то, вы где-то года 70-го там плюс-минус. Вот, но, в общем-то, достойная песня прозвучит сразу после того, как я закончу свой прямой эфир. Дальше будет песня Digital Emotion, да, это Get Up Action Special Electro Mix. Поэтому это моя будет песенка. Чуть-чуть раскачаю вас после русского репертуара. И после этого еще одна будет сразу заказ. Через композицию я поставлю песню «Непогода» в исполнении Павла Смеяна для Ольги Прокловой. Так что Ольга Проклова – это очень классная песня. Изменения в природе происходят год от года. В общем, я буду с вами подпевать, вы тоже подпевайте. Не забывайте, что я у вас есть до 20.00 сегодня. С вами я, Анна Донрой. И очень жду от вас приветов, поздравлений, просто теплых слов и какие-нибудь заявочки на песни. Будем раскачивать этот понедельник. Итак, ожидайте меня после рекламы. Не скучайте. С вами я, Анна Донрой, Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой, и до 20.00 я разгоняю этот понедельник, как у меня любит моя соведущая Ольга Ольхова говорить. Вот. Но мне его разгонять не надо, потому что это мой выходной, и я всегда в расслабленном, в таком в кайфовом состоянии. Но я, кстати, хочу поделиться, как мои календарные выходные прошли, потому что они для меня тоже такие были как бы выходные и рабочие, но в целом я неплохо потрудилась, потому что в день города, это в субботу, в 9 часов утра мы продолжаем наше беговое движение «Чехов бежит», да, потому что еще никак не можем открыть, ну, сейчас не то, что не можем открыть, мы в процессе открытия одного бегового движения, которое уже есть во многих городах, а вот в Чехове его еще нет. И я состою в числе руководителей, ну, как сказать, даже не руководителей, а организаторов, господи, руководителей. Руками водить нас все умеют, а вот организовывать не все. Вот, поэтому в числе организаторов, и мы это движение как бы сейчас открываем, там все бумаги собираем, но пока этого движения нет, я не могу озвучивать его название, и мы пока называемся «Чехов бежит». Хочу вам сказать, что сегодня в эту субботу в дождь народ испугался, и вышло всего 4 человека, а до этого два раза выходило без дождя, когда было 40 человек почти, один раз 30, потом 40. Вот, но я все равно пробежала свои 3 километра, хотя мы 5 как бы, ну, заявлено, но здесь, понимаете как, здесь суть сдвинуть людей с дивана. Кто-то с палками идет, со скандинавскими, кто-то просто идет, кто-то бежит, потом идет, потом опять бежит и наоборот. Вот, здесь просто сдвинуть людей для того, чтобы вот эту вот массовость спортивную люди поддерживали. Вы знаете, очень много с детьми присоединяются. Такие пары уже за 60. Две пары пришли. Одни ходили, другие прям пробежали. Ребят, ну, честно сказать, это прям вдохновляет, да. И как бы я без... Самое главное, это все делать без фанатизма. Я вообще за жизнь без фанатизма. И вот это движение, почему я там как бы в организаторских моментах, потому что без фанатизма. То есть не надо ставить никаких рекордов. Вообще считаю, что соревноваться нужно не между кем-то и кем-то, потому что у всех разные способности и возможности. Кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо бегает, кто-то прыгает, вот, а кто-то там просто умеет красиво там писать какие-то мемуары, да, или чисто убирать там комнату, а кто-то этого не умеет. И если соревноваться в одном направлении, конечно, это есть такой момент, как развитие, да, то есть вы развиваетесь в разных направлениях, что тоже хорошо, но я считаю, что каждый человек должен соревноваться не с кем-то, а сам с собой. То есть, например, сегодня вы пробежали там километр, завтра 2, через год там 3 или 5, или 42 и 150, да, и стали марафонцем. Поэтому здесь такой момент, что вы должны просто понимать, что не надо ни с кем соревноваться. Поэтому нас всего из 40 пришло 4 человека, и, собственно, это были одни организаторы. Но зато люди захотели попраздновать День города, и это в это же место, только, по-моему, уже в 11 утра пришли уже, по-моему, пенсионеры. Я видела просто на видео, которым предложили пройти со скандинавскими палками. Ну, в основном пенсионеры, скажем так. Вот, но и были разного возраста люди, которые как раз вот прошли, по-моему, 2 километра, если не ошибаюсь, со скандинавскими палками. И было в парке, в губернском, в лесопарке в нашем, губернский лес, очень много народу, судя по видео. Все пришли в дождевиках, лил дождь прям проливной, и люди делали какую-то разминку, ходили. Ребят, всем, вот кто вышел, хочу пожать руки и сказать, вы все огромные молодцы. И не важно, что вы не вышли в 9 на пробежку именно с нашим движением, а важно, что вы не поленились и вышли именно уже попозже, но все равно под дождь, но вышли. Слушайте, я вот прям реально жму руку.

руки всем, вот прям по кругу прошла и прожала, еще обняла и поцеловала. Молодцы, вот молодцы, потому что я зожница и буду топить за ЗОЖ. Вот. А сейчас у нас поздравление для Ольги Валентиновны от ее сына Игоря. Мамочка, поздравляю тебя с тем, что ты у меня есть. Писал, это вообще прелесть какая-то. Вот, поставьте, пожалуйста, для мамы что-нибудь веселое. К сожалению, не обозначили ни возраст, ни направление в музыке, но для меня веселое — это что-то танцевальное. Вот, ну и дальше, после моего танцевального, будет «Целую тебя наугад», группа 888. Слушаем, наслаждаемся. С вами Анна Донрой. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь после рекламы.

Законы физики врут в лицо. Мы размыкаем с тобой кольцо. Несовместимые твердят вокруг. Пусть говорят, что хотят. Я снова целую тебя в темноте наугад.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И первый час программы «Вечерний Чехов» подошел к концу, но у нас еще целый час до 20.00. С вами я, продолжаю дарить вам хорошее настроение, позитивную музыку. С вами я, Анна Данроя. Никуда я от вас не денусь до 20.00. Так что терпите или наслаждайтесь, это уж кому как нравится. Но я буду максимально выжимать из себя позитивное настроение, чтобы вы не переключались с самого лучшего радио нашего города. Радио «Комета» 92.6 FM, а именно здесь вы сейчас находитесь. И именно на этом радио я принимаю ваши заявки, привет, поздравления. Вот, и просто теплые слова для ваших близких и друзей по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон радио «Комета», мессенджер «Макс». Либо можете писать смс, либо можете мне позвонить. Я одна из немногих ведущих, которые берут трубку во время эфира. В эфир вы, конечно, не выйдете, но со мной поболтаете и заявочку можете оставить. Сегодня, вы знаете, хотела еще рассказать, что я на выходных попала в Мелехово шоу «Такс». Это в первую субботу... Подождите, в субботу, правильно? Первая суббота. Сегодня 7-е. Первое воскресенье сентября устраивается уже 20 лет «Таксы Чехова». У Чехова, у нашего Антона Павловича, в свое время был две таксы, кто не знает. Хина и Бром, да, потому что он был врачом и назвал так. Вот, и там даже памятник есть, кто не был в Мелехово, не видел. Можете посмотреть такое, он их яблоками кормил, там с яблоком такие таксы. И вот 20 лет уже устраивают шоу «Такс». Вы знаете, первый раз туда попала, ну, такое веселое зрелище, мы там недолго побыли, где-то часа, наверное, полтора побродили, ну, веселенькое, там нафотографировала всякие таксы во всяких разных нарядах, шоу там было, как они там одеваются, три сестры, такие три таксы были, вот, дрессировка там была, всякие там мерили, у кого короче лапы, у кого длиннее уши, у кого длиннее хвост. Ну, в общем, забавные всякие такие конкурсы, собаки там общаются, как же все люди любят своих животных. Кто-то там с тремя таксами на одной коляске там приехал, кто-то там пришел, одевает их, рассказывает про свою таксу, а вот мы там с ней на диване телевизор смотрим. Ну, в общем, такие собачники, конечно, собираются, и мне что интересно было, там были две такие таксы необычного окраса, пятнистые, но они, знаете, такие пятнистые были, не мелкое пятно, а такое прям половина, она коричневая голова, например, а остальное тело белое. То есть я такая, говорю, я таких не видела. Она говорит, ну, у нас типа питомник, дорогие собаки. Я говорю, сколько стоит? Они такие, ну, от 100 тысяч. Слушайте, ну, я вот смотрю, конечно, на всех этих собак, все это здорово, классно. Ну, вот зачем покупать собаку за 100 тысяч, когда есть очень много собак, которые нуждаются Вашей любви и ласки. Например, вот есть приют «Лохматая душа», куда, ну, как бы, которому я стараюсь помогать, ну, вот, по мере возможности, и всех к этому принуждаю, приглашаю, да, то есть «Лохматая душа», он есть, это у нас в Балычёво здесь, в сторону Стремилова. Ребят, 3000 собак, такие классные там щенки, я прихожу туда, все время плачу. Там есть кого взять, я туда уже привозила друзей за собаками, и люди очень довольны. Вот, самые преданные собаки. Ну, за 100 тысяч покупать собаку, ну, как-то, что-то вот мне вот это не ложится, знаете. Хотя там паспорта, ну, это деньги, да, как бы это такой бизнес зарабатывания денег. А если вы хотите себе друга, я думаю, что приют вам будет самым лучшим таким открытием, да, для того, чтобы вы друга взяли себе домой. А сейчас песенка «Ее не удержать», Сунов, я хочу ее поставить для своего друга Вову, которого сегодня встретила, и который говорит: «Я уже много лет один и не хочу никого рядом», говорит, «хочу, пришел», говорит, «носок хочу в правую сторону кинуть, хочу в левую, захочу, потом уберу», говорит, я говорю, потом, говорит, приехал в гости там к друзьям в Липецк, говорит, смотрю и понимаю, а как же одиноко, я говорю: «Вова, срочно заводи себе девушку, ты хороший парень очень», он говорит, «если она будет со мной ходить на зимнюю рыбалку, то, типа, я готов». Я говорю: «Так ты попроси, поговори со Всевышним, позови единомышленницу к себе». А говорю: «Будет тебе и на рыбалку с тобой ходить, носки твои убирать». Я говорю: «Самое главное, чтобы в удовольствие». Я говорю: «Ты для нее будешь очень много чего делать». Поэтому я за пару, я за отношения в паре. И вот для него ставлю песню «Ее не удержать». А женщину надо уметь удерживать, если вы ее действительно любите.

замечать какие-то мелкие моменты. Я всем искренне этого желаю. Итак, ее не удержать, Сунов. С вами я, Анна Донрой. Не переключайтесь, я с вами еще целый час до конца 20:00. Программа «Вечер».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
6: И новый час вечернего Чехова в продолжении. С вами я, Анна Донро, еще целый час, и мы с вами обязательно еще... Меня сбил одно сообщение, которое только что пришло ко мне на телефон. Ванечка Крылев, мой одноклассник, снова с нами. Ванечка, привет. Солнце мое, привет. Я с тобой. Все, Ваня, отлично. Жду от тебя привет, поздравления. Что-нибудь хорошее. Где там твои дети? Они обычно классную музыку заказывают. А я вообще вам, кстати, хочу сказать о том, что я, например, вот сейчас в Аскезе нахожусь, да, где делаю определенные какие-то обязательства.

независимо от религии, да, вы можете поговорить с тем, в кого вы верите, и пообещать туда, потому что если вы себя обманете, ничего сложного как бы не произойдет, а вот если вы там обманете, а если еще какие-то условия поставить, ребят, это будет не очень хорошо, если вы с обманом пойдете к высшим силам, поэтому я всегда стараюсь вот какие-то какие-то рамки себя загнать, вы знаете, меня это спасает. Если я вдруг такая думаю, а, ладно, все, там, аскеза закончилась, например, я там захожу на 40 дней, раз она там закончилась, вот, и я все такая начала уже после 9 в телефоне торчать, вставать уже там в 7-8, это ужасно. Я стараюсь сейчас вставать не позднее 6 часов, пока не позднее 6, но надеюсь, что мой организм перестроится на пораньше. Вот, и после 9 я уже телефон, просто не беру, я просто выключаю, и неважно, что я в 6 я просыпаюсь, и еще час после сна я не беру телефон. То есть в 7 утра я только позволяю себе взять телефон, а до этого времени с 6 до 7 у меня там свои как бы медитации, дыхательные практики и, возможно, йога, если я прям совсем проснулась. Вот. Но, вы знаете, классно, когда в таком графике находишься, то вот действительно есть такая фраза: кто рано встает, тому Бог подает. Конечно, когда вы встали там в 4 утра, начинаете там гладить, готовить 15 миллионов детей, у вас нет помощника, ребят, ну я сейчас не говорю о таких исключениях, когда люди действительно живут на выживание, но поверьте мне, если вы будете общаться со своими ангелами, с высшими силами, просто пофантазируйте. То есть я сейчас там не призываю вас к каким-то прям четким направлениям, но просто когда вы начинаете более как бы спокойно относиться к тому, что вам дает жизнь, да, то есть не как вот за что мне это, а очень классный вопрос, для чего мне это, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы стать мудрее, да, и посмотреть на эту жизнь по-другому. И очень часто именно сложные ситуации заставляют человека идти в развитие, потому что когда

ни одной вещи, которую можно купить и порадоваться. Ребят, ну я вам могу сказать, что это тоже не есть хорошо, потому что люди настолько избалованы большим количеством денег, что они не знают уже, чему радоваться. Но, кстати, сейчас вот все чаще, я просто с людьми вот как раз на эти темы занимаюсь, и, кстати, у нас сейчас ретрит с 11 по 19, ну, по 20 сентября будет. Кому интересно, пишите. Анна Донрой, я во всех соцсетях. Вот, очень интересный ретрит, там мы рисовать будем, и актерские курсы будут, и работа над собой, и йога будет каждый день, обливаться будем, закаливание, мастер-классы. Через день у нас будет в сыроедной кухне. Можно отдельно, кстати, поучаствовать. В общем, много будет интересного, но я просто к чему это хочу сказать, что сейчас все чаще, что я работаю с людьми, и очень часто приходят сейчас люди, у которых как раз все есть, у которых большое количество денег, у которых там машины по 3-4 на семью, и причем там неплохие машины, там, даже не китайские. Вот. И люди приходят, потому что все есть, а внутри пустота. И вот это для меня это очень ценно. Очень ценно, потому что люди задумываются о жизни и не понимают, куда двигаться. Сейчас у всех такой период, поэтому держимся, не переживаем. Это нужно пережить, это нужно достойно пережить. Вот, начинайте работать над собой, хотя бы как минимум стащите себя с дивана. А сейчас песня «Ребят с нашего двора», группа «Любэ». Для «Привет, Радио Комета» и его слушатели. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ», «Ребят с нашего двора», для моего папы. Для папы, ребята с нашего двора. А я с вами Анна Донрой.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8 499.

0: akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

активировался второй час, посыпались заявки, всех обязательно удовлетворю то, что тем, что вы мне прислали. Уже все нашла, уже все поставила, просто чуть-чуть с, ну, с периодичностью, в общем, все ожидаем. Сегодня по праздникам решила пробежаться, вообще сегодня насыщен такой день разными всякими датами, профессиональными, международными, церковными, всякие разные. В общем, я подобрала такие вам основные, чтобы вам было проще сориентироваться. Сегодня такой интересный день в России, отмечают День рыбовода. Вы знаете, я когда прочитала, я даже зависла. То есть, вот как вы думаете, вот пока я еще вам не озвучила, что такое рыбовод? Там рыболов, понятно, да, там всякие разные рыбалки, ну, в общем, все что угодно. Рыбовод. Вот, ребят, вот не догадалась, пока не прочитала вообще определение, что это такое. Рыбовод – это праздник, который учредили в 2018 году по инициативе Минсельхоза в память об ихтиологе Владимире Вразском, который разработал сухой способ искусственного оплодотворения и инкубации икры. Понятно? То есть рыбовод – это тот, кто разводит рыбу. Ну, как бы можно было бы догадаться, но, честно говоря, я прям подвисла, знаете, с таким, со значком, как в телефоне, такой трынь-трынь-трынь, прям вот не смогла вообще сообразить. Но, в общем-то, все, кто занимается рыбоводством, кто создает сухую искусственную икру, ребят, я вас искренне поздравляю с этим праздником, потому что для меня это темный лес, да, ну вот для вас это целая наука, и я так подразумеваю, что кто этим занимается, уже наверняка с утра этот праздник празднует. Понедельник, 7 сентября, День рыбовода, мне кажется, стоит отметить. И сегодня еще Международный день полицейского сотрудничества. Его учредила ООН в 22-м году. Это первый раз отмечали его в 23-м. Цель вообще подчеркнуть важность взаимодействия правоохранительных органов разных стран в борьбе с какой-то транснациональной преступностью, терроризмом и киберугрозами всякими разными. Ну, в общем, дата приурочена к созданию в 1923 году Международной комиссии уголовной полиции. Вы знаете, очень часто, ну, знаю всяких полицейских в разных направлениях, да, там, и кто-то там в судах сидит, кто-то там ну, в общем, в разных направлениях, кто там считает себя милиционером, кто-то не считает, вот, постоянно все в каких-то в контрах находятся, вот честно вам, никто никогда там не сказал, что вот прям, ой, мы так дружим, все какие-то структуры милицейские, они почему-то в каких-то, ну, возможно, я просто не настолько глубоко, давайте так, то есть это я сейчас свое мнение говорю, а сейчас кто-нибудь там сидит и мне говорит, что ты вообще врешь, так не бывает, нет, у нас все хорошо. Ребят, я очень рада, если ошибаюсь, вот, но почему-то наслышно именно об этом. А у меня такая очень заявочка теплая прилетела от семьи Хрылёвых.

всегда. И так приятно, когда мне заказывают это дети. Когда вот есть вот 5 человек детей, да, моего любимого одноклассника Ванечка. Я вообще, я очень рада, что у тебя такие детки, которые такие песни ставят. Они просто так мне эфир разбавляют. Уже третью песню, которую они заказывают, не сегодня, а вообще очень мило, очень музыкально, очень... позитивно, ребят, хочу вас озвучить. Хрылёва, Мирослава, Тимофей, Варвара, Захара, Антонина. Дети мои, песня для вас. Матушка-Земля Татьяны Куртуковой. Господи, не могу фамилию прочитать. Но зато Хрылёва прочитала. И имена детей, а это самое главное. Вань, у тебя замечательные дети. Такие же, как и сам ты. Вот, поэтому, ребят, от меня отдельная вам благодарность за мой эфир. Вот, присылайте еще. Запишите, кстати, радио «Комета», что вы через папу-то все передаете. Ну-ка, срочно записывайте телефон. 8-916-244-00-44. Еще раз диктую. 8-916-244-00-44. Мессенджер «Макс», либо пишите смс. Это радио «Комета». Напрямую связывайтесь со мной. Я, Анна Донрой, уже просто ваша навеки. Потому что вы мне очень помогаете сделать этот эфир позитивным. Все, ребят, песня для вас. «Матушка Россия». Наслаждайтесь, кричите, визжите, пойте и пишите мне в лично. Будем с вами для папы приветы передавать. Все, наслаждаемся. Скоро к вам вернусь после рекламы.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Шиномонтаж? Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка? Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И продолжаем «Вечерний Чехов». Анна Донро, еще 20 минут я с вами. У меня еще заявочка есть одна. И, в принципе, думаю, что еще вот чуть-чуть по праздничкам я все-таки пробегусь. Вы знаете, сегодня очень интересный день, который, вот честно сказать, я вообще очень редко понимаю, как праздновать какие-то праздники, да, которые у нас озвучены, да, там, всероссийские, всемирные, там, день лежания на диване, да, вот, ну, как вот его отпраздновать? Лежанием на диване, как минимум. Вот, а сегодня, вы знаете, Всемирный день уничтожения военной игрушки. Ребят, это такая для меня тема вообще щепетильная. Я хочу ее, честно говоря, открыть, потому что, возможно, сейчас у многих людей, ну, как бы откроются глаза на какие-то вещи. То есть этот праздник появился в 1988 году по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам, кстати. Вот. И идея в том, чтобы предложить детям заменить военные игрушки на более мирные варианты досуга. Ну, во-первых, я вообще против игрушек детям, да? То есть вот мы почему-то «дайте детям быть детьми». Я очень часто слышу эту фразу, ребят. А потом дети не знают, как помыть посуду и пропылесосить пол. У меня, например, племянник в свое время был там еще 30 лет тому назад, которого в программу Монтессори отдали в детский сад, так он, ему было 2 года, он только ходить более-менее научился, он пылесос обожал, помогал маме мыть посуду и гладить вещи. Слушайте, ну вот, вот это, честно говоря, умиляет. А если игрушки еще военные, ну к чему мы вообще готовим наших детей? И по поводу еще вот военных вот этих моментов, вы знаете, я настолько против. Ну, это вот сейчас я понимаю, что не все встретят с аплодисментами то, что я скажу, но я хочу это сказать. Еще раз повторю, возможно, это кому-то откроет глаза. Я вот всегда смотрю на то, что в день 9 мая одевают детей в военную одежду. Слушайте, меня вот прям передергивает, честно. Да, это военная тематика, можно это интерпретировать как угодно, что это дань там нашим бабушкам и дедушкам, что мы там за победу. Детей-то зачем в военную форму одевать? Ребят, вы понимаете, что это провоцирует, то есть как бы пространство на военные действия. Ну вот кто это понимает, сейчас, кстати, очень многие стали от этого отказываться. Еще эти пилотки, ну в общем, я не понимаю эту амуницию, я не понимаю это обмундирование именно на детях. То есть вы своих детей готовите к военным действиям. И вот вам, пожалуйста, что сейчас творится во всем мире. Поэтому подумайте об этом, подумайте очень хорошо. И вот отказаться от военной игрушки — это самое вообще максимальное, что может быть. И вот этот праздник я бы отпраздновала. Вот любые игрушки, но не военные. Да, мы даже вот в «Казаков-разбойников» как-то играли. Все равно это как-то было более по-мирному, да, когда сейчас эти стрелялки начали придумывать. Ну, в общем, жутковато, честно говоря. Вот, ну, в общем, давайте как-то будем ближе к каким-то мирным праздникам. И сегодня еще, кстати, вот хороший мирный праздник. Вот это, кстати, прям к дню уничтожения военной игрушки. Сегодня...

Международный день чистого воздуха для голубого неба. Представляете, какой классный праздник. Это экологическая дата ООН, которая... ООН, которая впервые отмечалась в 2020 году, то есть всего 6 лет тому назад. Она напоминает о том, что загрязнение воздуха влияет на здоровье людей и состояние природы. Ну, вот этот праздник, честно сказать, я бы как-то помасштабнее бы отметила. То есть что значит помасштабнее, да? То есть это я бы прям развернула какие-то акции, кампании, там, про то, что... Да и вообще, собственно, что бросить курить как минимум надо. А вот, про то, что загрязняют воздух всякие там заводы, пробежалось без какой-нибудь акции по заводам. Ну, в общем, у меня, как всегда, таких идей зожнических полно. Вот, хотя я просто вот хочу даже призвать тех людей, кстати, и я хочу даже сказать спасибо тем людям, которые начали убирать со своими собаками в парках экскременты. Потому что раньше, честно сказать, это прям вот было повально и очень много по весне. Сейчас, честно вам скажу, вижу и даже пакеты иногда раздариваю, если молодежь не убирает. Вы знаете, если не ругаться и сказать, ребят, давайте я вам пакет подарю, уберите за своей собакой. Вы знаете, очень спокойно люди реагируют. А сейчас я хочу... передать привет и поздравления. Чуть-чуть заболталась и забыла. Ну, начну. Значит, поздравляю свою подругу Татьяну Силич с днем рождения. Таня, желаю тебе исполнения желаний. Не грусти, весь мир на ладони твоей. Поставьте, пожалуйста, эту песню Евы Польны для Тани. Пусть она в себя поверит. Подруга Алина Лапина. Танечка, для тебя.

А эту песенку Марка Нофлера «What it is» я ставлю для моего любимого одноклассника Ванечки Хрылева. Детки его сегодня отслушали уже песенку. Ванечка, эта песня для тебя. Я уверена, она тебе очень понравится, потому что музыкальный вкус у нас с тобой одинаковый. Наслаждайся, мой хороший, и будь аккуратен за рулем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове.

0: АКБ.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И завершается вечерний Чехов. С вами была 2 часа. Я Анна Донрой. У меня еще есть 4 минутки, поэтому уж прогружу я вас своей болтовней. Уж очень я люблю разговаривать. Именно поэтому я нахожусь на этом радио, потому что меня не остановить. И мне всегда хочется внести в людей позитив. Позитив на любые всякие разные темы. Мне хочется, чтобы люди больше двигались. А когда люди больше двигаются, они улыбаются. Когда люди улыбаются, вокруг все улыбаются. Это же хорошо, когда человек идет загруженный, в плохом настроении, да, там такое с похмелья, что еще хуже. Вот. Ну, в общем, это не очень хорошо. Но когда люди улыбаются, значит, что человеку все хорошо. А я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо. Поэтому я все для этого делаю. И начиная с своей болтовни, заканчивая песнями, которые вы мне присылаете и ставите в эфире. Хотела вам еще сказать по поводу, что сегодня понедельник, и что все великие дела не начинаются с понедельника. Вообще, понедельник такой день не особо для хорошего начала чего-то. И, кстати, суббота и воскресенье, кстати, тоже, пятница не очень. Хорошие дни для начала: вторник, среда, четверг. Это про меня. Вот, где-то когда-то прочитала, там, если астрологически смотреть. Вот, но, вы знаете, вот вторник, среда для начала дел, это вот у меня прям очень хорошие дни. Можете воспользоваться. Четверг у меня обычно такой чистый четверг, да, стараюсь там что-то убрать, что-то там постирать. Ну, хотя стирка у меня постоянная. Но суть в том, что, в общем, четверг, он такой как бы чистый. А вот для начала дел это вот вторник, среда. Так что у кого с понедельника дела не клеятся, начинайте с вторника или со среды. Или, знаете, там, начать что-то делать хорошее с понедельника. Не надо, начните со среды. Просто отметьте себе в календаре среда и какую-нибудь цифру хорошую выберите и вперед. Поверьте, начинается лучше. И еще хотела сказать по поводу праздника. Еще праздник очень интересный. Есть среди необычных, сегодня неформальных поводов. День внучат сегодня, ребята. Он посвящен связи поколений. В этот день принято посещать бабушек и дедушек. Слушайте, ну я вообще очень надеюсь, что это в принципе должно быть принято, посещать дедушек и бабушек, независимо от этого праздника. Но пусть для того, чтобы просто лишний раз к бабушке или к дедушке съездить, это для этого будет праздник 7 сентября. Я его запомню и буду всем об этом напоминать. Еще сегодня, кстати, день ежа. Напоминает о важности сохранения биоразнообразия этих животных. Кстати, интересный факт про ежей. Я даже не знала. Знаете, почему ежик с колючками? Вот если бы я не прочитала, я бы не отгадала бы никогда на свете. У ежика колючки, потому что это животное, единственное, по-моему, насколько я знаю, которое после травмы не восстанавливается. То есть, если его там он ударился, или его там машина, вот бывает, знаете, вот толкнут с дороги, он вроде отлетел, вроде должен жить. Нет, все, его удар, и он начинает сразу гнить изнутри. То есть ежи, у них нет восстановительной системы, то есть у них иммунной системы нету. Поэтому бережно относитесь к ежам, не толкайте их, не пинайте, отгоняйте собак. Мои очень на них лают, но подойти не могут. Поэтому ежам приходится обороняться с помощью иголок. Вот такой вот интересный факт я буквально несколько лет назад для себя открыла. Ну и в завершение этого часа я хочу поставить старую песню в небольшой обработке Modern Talking «You Can Win If You Want». Наслаждаемся. С вами Анна Донрой. Спасибо всем, кто были со мной. Спасибо всем, кто сегодня заказывал песни. Вы очень помогли мне сделать этот вечер максимально музыкально комфортным. Спасибо.

Анна Донрой и «Вечерний Чехов». Ждите нас завтра с Ольгой Ольховой с 6 до 8 вечера в «Вечернем Чехове». Мы будем завтра разгонять этот вечер вдвоем. Итак, всем хорошего вечера. Пока.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши

0: 8-900-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Удивительные места необъятной России в рубрике
7: «Там, на неведомых дорожках».
8: Впервые Углич упоминается в летописи 1148 года. Местные жители относят основание своего города к 937 году, когда посланец княгини Ольги выстроил крепость на берегу Волги. По данным археологических раскопок, поселение на месте Угличского Кремля существовало приблизительно с начала нашей эры. Считается, что свое название город получил благодаря тому, что Волга здесь делает угол. Согласно менее популярной версии, на этом месте в древности выжигали угли.

0: Путеводитель. Углич находится в Ярославской области, в 92 километрах от Ярославля и в 230 километрах от Москвы. Город входит в состав Золотого кольца России. Добраться до Углича можно по железной и автомобильной дорогам.
1: Исторический телеграф.
2: Как известно, в Угличе был убит юный царевич Дмитрий. Эта историческая трагедия послужила началом так называемого «смутного времени». Как уже рассказывалось в прошлом выпуске, колокол, возвестивший о смерти царевича, был отправлен в ссылку в Тобольск, где его записали как первосыльный, неодушевленный. Перед ссылкой провинившийся колокол высекли принародно плетьми, отрубили одно ухо и вырвали язык. В 1380 году угличская дружина во главе со своим князем сражались на Куликовом поле. С Угличем связан еще один интересный факт. Местные жители с давних времен очень умело пользовались тем, что город стоит на Волге. Ловлей рыбы и отправкой торговых судов они не ограничивались. Верхом их изобретательности стал уникальный сплав на крепостях. В 1550-х годах под Угличем срубили крепость, собрали ее, проверили, далее крепость разобрали, сделали из нее плоты и отправили под Казань по воде в место, где река Свияга впадает в Волгу. Собрать крепость на новом месте удалось всего за 4 недели.
0: Как красиво! Первым делом, приехав в этот уютный городок, надо увидеть Угличский Кремль. Там среди зелени стоят с самого 15 века палаты царевича Дмитрия. Стоит посетить музей мифов и суеверий русского народа и подивиться невероятным фигурам кикимора, лешего, домового и других сказочных существ. В экспозиции музея «Библиотека русской водки», весьма популярного среди туристов, представлено более 650 сортов знаменитого напитка. Присутствует и дегустационный зал. Не менее любопытным считается и дом-музей легенды Углича. Туристы рассказывают, что наиболее сильное впечатление в Угличе производит удивительное сочетание красоты волжского пейзажа с дивными сооружениями древнего зодчества. Ну а далее неведомые дорожки приведут нас на берег Ладоги, откуда мы попадем на Валаам. Там, на неведомых дорожках.
3: Комета. Первая чеховская.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: «Комета». Первая чеховская

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка? Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: юный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: лето.
1: Реклама. Реклама.
0: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: месили тесто. Зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не место.

0: Прохорове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: The glass, oh, here I go again.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

В начале тех самых 90-х дела у Бека Ханкса нашли не слишком хорошо. Он был практически бездомным и пытался немного зарабатывать на выступлениях в кофейнях. На одном из таких он познакомился с владельцем небольшого лейбла, тот предложил что-нибудь записать. Бек согласился, спел несколько песен, но продюсера они не впечатлили. Затем певец сыграл дельта-блюзовый риф, который чем-то всех зацепил. Из него зациклили короткий отрывок, подключили к драм-машину, и Бек по-быстрому набросал текст. Так родилась его самая известная песня, и записана она была прямо на кухне.

Когда сингл «Лузер» вышел, в кофейнях за выступлением Бека следили уже боссы мейджор-лейблов. Но было это, кстати, через 2 года с момента посиделок на кухне. Песня пролежала на полке у продюсера отчасти из-за того, что Бек уговаривал друга не выпускать ее. Настолько плохой она ему казалась. Припев, по легенде, возник, когда певец набросал текст и попытался зачитать его, подражая солисту Чаку Ди из группы Public Enemy. Результат ему максимально не понравился. «Я худший рэпер в мире, я просто неудачник», — подумал он. Так и родился.

«Лузер» своего рода хулиганский бестселлер. До Бека еще никто не делал хитов, которые бы повествовали о том, что ее автор ничего и никогда не добьется в жизни. А фолк удачно совмещен с хип-хопом. Бека сразу же записали флагманы движения слагеров, но он от этого всячески отнекивался, считая, что получая даже нищенскую зарплату, ты уже не можешь считаться бездельником. Тем не менее, вопреки всякой авторской воле, «Лузер» стала гимном поколения, хотя для автора это просто песня о том, как хорошо сидеть на кухне и есть пиццу с чипсами. Собственно, так «Лузер» записана и была.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

У всех жизнью бывают свои трудные периоды. А если ты встречаешься с горячей Ниной Хаген, твоя жизнь становится странной смесью немецкого порно с фильмом «Дети капитана Гранта». Все громко кричат, ищут новых приключений и при этом еще надо как-то творить. Вот в такое положение попал как-то вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис. На работе у Энтони как-то все не задалось. Только-только умер гитарист Хилель Словак, и вообще было непонятно, выстоят перцы или распадутся. Но тут на помощь пришел новый гитарист Джон Фрусчанте. Вместе с басистом Фли они заперлись в студии и начали попеременно сочинять новые песни. Когда разношерстные музыкальные идеи оформились в нечто связанное и различимое на слух, в студию запустили пребывавшего в раздрае Кидиса. Вот, мол, мы тут насочиняли музыку, теперь твоя очередь сочинять слова. А Кидис к тому моменту все-таки набрался смелости и расстался с Ниной Хаген, но все-таки решил сублимировать пережитое в тексте. Рубленные строчки и откровенно истеричная подача сделали свое дело. «Give It Away» стал главным хитом перцев.

0: Девочки смеются.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты расскажешь?

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

мой сон тихо.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Приехал ее батя, давай кричать, мол, в БТВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть, ну,

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.